0: Legendaries.
1: Wow, wow, wow.
0: Шаг за шагом, только дождями между мамой, мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, так запомним, словно сказочная быль. Виртуальность, реальность, везде люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца, душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панические страхи закрываются мои глаза, любовь поработение, сердце в чужих руках разбито как зеркало. Третий шаг, полет в небеса запущена, золотая стрела, случайный старт, смерть реинкарнация, движение.

imaginários. Шаг за шагом только ведущая между мамой и мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, как запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, здесь люди скажут, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панические страх. Закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса.

до наркоты, еще и алкоголя. Вот живые мудаки, учитая те, только ради наживы. Мои текста, войны ундеграунд, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. Из каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна.